Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции рации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть. И тебя обнять, и в тебя.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки, об официальной зарплате водителей городских автобусов, но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Пресека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Нова музика. Радіо Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов, и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается на

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
5: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283 00 12.

0: Есин. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Пресека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии.
8: музее родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК «Оптика» сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК «Оптика» подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК «Оптика». Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки, об официальной зарплате водителей городских автобусов, но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
9: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuchovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковские проезды и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Просто реклама. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
8: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область для вас освещаем, рассказываем, что и как обстоит там, куда, как говорится, дует ветер, и какой маршрут правильно будет выбрать в этой теме. И сегодня у нас в гостях находится человек, эксперт в своей области, руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Intel Logistic» Сергей Ярамасов. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Сергей, ну, логистика сейчас, мне кажется, если не на первой строчке, да, вот по вниманию, то точно в топ-5 запросов для бизнеса это все, опять же, новостной фон, да, какие-то события, которые происходят вокруг, к себе приковывает, и мне кажется, неспроста, потому что логистика вообще это такая очень ювелирная работа. Прав ли я или нет?
7: Да, вы правы, это даже один из ключевых составляющих для большинства бизнеса.
6: Ну вот если раньше логистику часто воспринимали как просто доставку из точки А в точку Б, то сейчас она, собственно, перестала, как мне кажется, быть какой-то вспомогательной функцией и стала, вот, наверное, основным ключевым фактором устойчивости и конкурентоспособности любого бизнеса. Какие изменения в поведении клиентов вот сейчас, да, в сложившейся вокруг ситуации вы фиксируете? И, собственно, на каких, наверное, даже важнее, на каких показателях ваши клиенты сейчас фокусируются в первую очередь? Что для них важно?
7: Вы правы, потому что раньше разговор действительно часто начинался с вопроса, сколько стоит привезти груз. И особого деления не было. Крупный это импортер, да, или компания с разовыми перевозками. Сейчас клиенты стали чаще спрашивать о реальном сроке, о стабильностях маршрута и о рисках. Особенно если поставка влияет на производство, наличие товаров или обязательства перед покупателями. Цена по-прежнему важна, но все чаще клиенты начинают оценивать не отдельную перевозку, да, а предсказуемость, пожалуй, всей цепочки. А тем более в условиях внешней обстановки в мире этот фактор приобретает дополнительную ценность.
6: Ну, вот как раз я хотел еще у вас спросить, Сергей, если говорить вот про клиентов, мне кажется, я могу ошибаться, да, но мне кажется, что сейчас клиенты стали, может быть, менее требовательны какой-то аналитике, да, им главное привезите вовремя, привезите безопасно, и чтобы груз сохранился. Или я ошибаюсь, или все-таки какие-то моменты аналитические, там, не знаю, KPI, отчеты, документооборот сопровождающих груз, в общем, все это до сих пор, ну, к себе, ну, как бы требует особого внимания.
7: Вы знаете, здесь на самом деле такая двоякая ситуация, да? Сейчас как крупный бизнес, так и небольшие компании, они начинают присматриваться уже не только к цене, да, но и с опытом они начинают задавать более корректные, уточняющие вопросы, как сейчас обстоят дела с перевозками и с логистикой. Вот. Но все же, если, опять же, выделю я крупный бизнес, да, который не только там считает просто экономику, сколько будет стоить привезти, да, они стараются учесть и потенциальные дополнительные расходы. Они стараются оценить потенциальные риски, которые могут быть. Опять же, если эта компания крупная, она наверняка на рынке уже очень много лет. Да, как ну, большинство импортеров знают, что наш рынок логистический или лихорадит уже достаточно давно. Начиная там с ковидных времен, да. И сейчас, ну, это все продолжается. С 22 года рынок перестраивается регулярно, каждый год. И бывает по несколько раз в год происходит что-то новое. Где-то ограничивают импорт продукции, да, там, санкциями. Вот. Китай, например, сейчас стал активнее следить за... проводить экспортный контроль. Вот. И местами сложнее становится привести. Я не говорю, что это невозможно. Да, можно привести как санкционные, так и сложные грузы. Вот. Логистика в этом плане молодец. Вот. Она здесь развивается. Так что все варианты продолжают работать.
6: Я понял. Сергей, вот как раз у меня и был вопрос, вот, да, в связи с тем, что какие-то транспортные коридоры закрываются, какие-то появляются, есть некая волатильность тарифов. Вот инструменты риск-менеджмента, да, сегодня, какие реально работают в международных перевозках? Потому что мы понимаем, что основной поток грузов, да, это из-за рубежа, это не внутренние перевозки. И вот, собственно, что помогает вам вот в связи с этой перестройкой, постоянным движением логистического рынка оставаться в лидерах?
7: Я бы, наверное, знаете, как начал, с чего? Я бы, наверное, с того, что позволяет, так скажем, задать спокойствие для партнеров, да? И здесь не то, что какой-то инструмент, один-два, а здесь целая система, да? Это когда есть трекинг и регулярное информирование для клиентов, которое позволяет знать, на каком этапе и где находится груз. SLA фиксирует сроки реакции, уровень сервиса. Персональный менеджер отвечает за коммуникацию. А резервная система и схема позволяет действовать при отклонениях выработанным путем. Вот. Но самое важное — это все-таки своевременная информация. Клиент способен спокойно отнестись к даже объективной задержке, да, если узнает о ней не в последний момент, понимает причину и получает конкретный план. Вот. И измерить уровень сервиса можно через соблюдение плановых сроков, скорость реакции, количество отклонений, готовность исполнителя их отработать. Вот. Ну и, конечно, повторные заказы и обратную связь. Ну и, опять же, важно слово «гарантировать» использовать аккуратно, осторожно, да? Потому что в международной логистике сейчас невозможно гарантировать результаты и отсутствие без внешних сбоев и сроки доставки, но можно гарантировать качество подготовки, прозрачность сервиса, коммуникацию и скорость реакции на возникшую ситуацию.
6: Сергей, это очень важно, вот про гарантии тоже у меня был такой вопрос, но сейчас хочу уточнить, опять же, понимаю, что есть люди, кто уже давно обращается в логистические компании для международных перевозок, но в такие турбулентные времена появляются и новые предприниматели, да, которые только выходят на рынок, и, как мы знаем, у иероглифа, который означает слово «кризис», есть два понятия, два значения кардинально разных. Так вот, работа логиста, с которым, собственно, и общаемся мы как клиенты, она же, я правильно понимаю, начинается не с того момента, когда груз отправляется в путь, да, вот,
7: да,
6: она выстраивается задолго до, если вот так вот на основные этапы поделить, чтобы понимать весь объем работ, всю ценность, можно кратко как-то описать это, чтобы у меня, как у потенциального клиента, не возникло вопросов.
7: Да, я бы, наверное, сказал так, что работа логиста начинается не с того, чтобы просто взять и посчитать ставку, да, она начинается с вопросов. И вопросы, они должны быть правильные, корректные в соответствии с той задачей, которую хочет клиент. Вот. Потому что есть, да, общие вопросы. Да, там, откуда привезти, сколько груза, uh-huh. веса и так далее общее. Но в нашем случае, да, мы стараемся идти как эксперты, потому что мы уже порядка 20 лет на рынке, и с нашим опытом мы понимаем, где все-таки есть ключевые особенности и на чем вот такие компании без опыта могут где-то потенциально потерять. Uh-huh. И мы стараемся выявить вот эту особенность, для какой цели они везут. Если нужно привезти просто дешево, и сроки доставки не важны, но тут все понятно, да? Uh-huh. А когда клиент просит, мне нужно дешево привезти за 30 дней, например, там, из Китая в Москву через Дальний Восток, а ты со своим опытом понимаешь, что сейчас, в текущей ситуации, за 30 дней привезти из Китая в Москву через Дальний Восток невозможно. Uh-huh. Вот. И как бы сразу и закрадывается мысль, а почему именно за 30 дней, да, откуда такие сроки? И почему именно тогда через Дальний Восток? То есть вот все в основном базируется на правильных конкретных вопросах, чтобы выявить истинную цель и задачу, которые компания ставит себе.
6: Сергей, и прежде чем мы уйдем на перерыв, потому что я такие самые острые вопросы хочу оставить на вторую часть нашей программы, встречный момент. Вот мы сейчас понимаем, как строит свою работу логист. А что мне, как клиенту, нужно сделать, подготовиться, не знаю, ко встрече, да, к обсуждению вместе с логистом, с логистической компанией, что мне нужно подготовить? И как мне нужно подготовиться, чтобы наша работа, во-первых, была максимально эффективной, во-вторых, чтобы все вот эти вот моменты по принятию решения, они были минимизированы. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот вы сейчас упомянули срок в 30 дней, он легко увеличивается за счет долгих переговоров и обсуждений тонкостей, да, до бесконечности. Вот чтобы это минимизировать, как должен я, как клиент, быть подготовлен? Что мне нужно предоставить вам? Или должно ли быть у меня какое-то, может быть, четкое понимание необоснованных надежд, чтобы не было, да, по срокам? Что вы порекомендуете?
7: Ну, в первую очередь, я бы порекомендовал обращаться, наверное, к логистам, да, хорошим логистам, еще на этапе формирования заказа, uh-huh. когда вы планируете, когда вам только пришла мысль заказать тот или иной товар там, в Китае, в Европе и так uh-huh. далее. Потому что на основании этого уже можно будет существенную долю проблем убрать. Mm-hmm. Вот. А когда, ну, если у вас уже там все готово, да, вы на этапе таком, что вот-вот вы готовы вести, вот, то здесь для качественного расчета, да, нужна информация по грузу. Это наименование груза, код ТНВ, стоимость, вес, габариты, количество мест, упаковка, адрес, откуда мы забираем и куда нужно вести. Если углубиться там чуть в тематику, там для оборудования, масел и химической продукции особенно важны техническое описание, состав, паспорта безопасности, информация о бренде и назначении товаров. Для Европы, опять же, очевидно, это вопрос санкций, а в случае с Китаем это момент усиленного экспортного контроля.
6: Отлично. Вот.
7: И чем точнее исходные данные, чем точнее ставки, ниже риск, что условия изменятся уже после начала перевозки.
6: Отлично. Сергей, самые острые вопросы на вторую часть оставляю. Друзья, это программа «Суть дела». У нас в гостях руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании Intel Logistics Сергей Ромасов. Мы сегодня говорим про логистику в непростые времена. Невероятно интересная беседа, очень интересная сфера. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это радио-рандеву, программа «Суть дела».
5: Это «Суть дела» на радио.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Рандеву. Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Суть дела» на «Радио Рандеву». И что я могу вам сказать, друзья? Мы сегодня говорим о работе логистических компаний, о том, как правильно найти и выбрать логистическую компанию для себя. Говорим мы с руководителем отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Интеллогистик» Сергей Ярамасов у нас в гостях. Сергей, мы уже в первой части много обсудили такой теории. Перейдем, наверное, к практике, потому что, конечно... Даже несмотря на то, что сейчас гарантия доставки груза, его безопасная доставка выходит на первый план, многие хотят сэкономить, потому что, да, разница курсов валют, если мы говорим доставка из Китая, из Европы и так далее, особенно низкая цена, то по-прежнему, что один из триггеров, который работает, на них, собственно, смотрят и обращаются. Что может скрываться за низкой ценой? Какие, я не знаю, может быть, скрытые издержки не предусмотрены, да? Или вот там цена низкая, а потом начинаешь выяснять, что это какой-то конструктор, и по итогу цена набегает. Как не ошибиться, как не повестись на красивое заманчивое предложение?
6: Сама по себе низкая цена, она не является проблемой, да? Вопрос в том, что в нее включено. Иногда предложения не учитывают терминальные расходы, хранения, дополнительные перегрузки, простой автотранспорта, документы и доставку там до конечного места, да? Еще один риск – это слишком оптимистичный срок, который рассчитан без учета перегрузок, ожидания на погранпереходах. Поэтому клиенту важно запрашивать не одну итоговую цифру, а, наверное, подробную структуру ставки, да? Список исключений, условий, при которых цена может измениться. Для каждого бизнеса, по факту, то различные издержки могут стать критичными. Для торговой компании задержки в поставках могут привести к срывам и штрафам, да, за непоставку. Для производства это остановка производственного цикла, который влечет за собой финансовые потери. Вот. Для каких-то компаний все риски могут быть равноценны. Вот. Мы, в свою очередь, стараемся работать, опираясь на специфику бизнеса каждого клиента и задачи, которые здесь перед нами ставят.
5: А если говорить, вот, например, про компанию, которой нужны регулярные поставки, мы знаем, что ситуация на тех же погранпереходах с законодательством, в том числе там, в Китае, у нас, меняется достаточно динамично сейчас. Вот работая с такими компаниями, вы как-то по-особенному выстраиваете отношения с ними? Вот, например, мне нужно, чтобы раз в месяц приходил груз из Китая, и мне это нужно на протяжении там, долгих-долгих лет вперед. Я вот планирую свой бизнес-производство именно таким образом. И могу я рассчитывать на то, что это будут какие-то персональные условия, будет какой-то персональный менеджмент в моем направлении, в вашем лице, например, да, ваш сотрудник будет закреплен за моей компанией, и мы будем постоянно находиться на связи.
6: Да, все так и будет. У нас в компании принято, да, что за каждой компанией закреплен персональный менеджер. У нас также есть клиентский сервис, который закрепляется за каждым клиентом. И специалист по таможенному оформлению также у нас представляется персональный.
5: Отлично. И тогда, наверное, еще один из острых вопросов. Если говорить откровенно, собственно, как мы сегодня выстраиваем беседу с вами, Сергей, есть ли какие-то критерии, по которым клиент, я, могу отличить реального логистического партнера, да, с которым можно строить от, ну, какие-то долгосрочные отношения, надеяться на как бы реальные сроки, да, там, поставки груза, от такого, ну, условно, рекламного подрядчика?
6: В принципе, да. И практика показывает, что это работает, да. Подрядчик от партнера, да, например, подрядчик, он может цену назвать быстро, да, а партнер, он сначала задает вопросы, как я уже об этом рассказывал. Он пытается понять не только характеристику груза, но и бизнес-задачу клиента. Да, почему важен этот срок? Что произойдет при задержке? Какие риски недопустимы критично? Партнер честно рассказывает не только о преимуществах, да, там, своего предложения, но и о ограничениях. Предлагает альтернативы, рассказывает состав ставки, да, из чего он состоит, остается вовлеченным после получения заказа. Еще, пожалуй, наверное, один важный признак – это готовность работать не только в штатной ситуации, но и при отклонениях. Вот. И подрядчик, он выполняет заявку, а партнер помогает принять правильное решение.
5: Сергей, честно могу сказать, я вот слушая вас, мне стало невероятно интересно попробовать посотрудничать, пока у меня нет какого-то бизнеса, да, чтобы это сделать. Мне просто интересна вот эта магия, потому что когда ты понимаешь вот на примере там, знакомых, окружающих, у кого бизнес даже в такие турбулентные времена работает, как швейцарские часы, да, и с поставками все хорошо, ты понимаешь, что вот, наверное, какой-то секрет успеха и стабильности они нашли. И в этом, наверное, и ваша заслуга. Я не знаю, существует ли праздник День логиста. Существует, да? Когда он отмечается?
6: Практически каждую пятницу. Как практика показывает, что пятница один из самых таких действительно напряженных, тяжелых дней в в международной логистике точно.
5: Вот оно что. Ну, в общем, друзья, если вам вовремя пришел груз, и у вас есть логист, с кем вы сотрудничаете, не стесняйтесь благодарить этих людей, этих спасателей, потому что без вас, Сергей, и ваших коллег, мне кажется, в этом мире мы все забыли бы, что такое сдержанное слово, да, которые дали, и гарантированные безопасные поставки любых грузов, которые необходимы для развития бизнеса. Спасибо вам большое, Сергей. Правда, было очень интересно. Я уверен, что у вас и у компании «Интеллогистик» клиентов прибавится.
6: Спасибо вам.
5: Благодарю. Друзья, у нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Интеллогистик» Сергей Ромасов. Мы говорили о том, как выстраивается логистика в турбулентные времена и как правильно выбрать логистическую компанию для того, чтобы сроки доставки ваших грузов были реалистичны, а грузы пришли в целости и сохранности. Это «Радио Рандеву». Мы продолжаем эфир.
4: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
0: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной страницы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.defisonen.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву». Listen to «Радио Рандеву».
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
5: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. И это был Фредди Меркьюри в начале часа с потрясающей композицией «Love Kills» на 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Впереди дуэта Валя Карнавал и Солдатов с песней «Вдох-выдох», интересный кавер, Тен Шарп, Сироткин, Томас Сандерс и прямо сейчас группа Фил Борива с песней «Lost in Life» на «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

это замечательный дуэт, друзья. Дзукеро и Джексо Варетти, Сенса Уна Донна. Какая же скучная на самом деле жизнь без женщины. Об этом поют нам мужчины на волне радио. Рандеву. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди только хорошая музыка. Софиликс Бэкстер с песней Murder on the Dance Floor. Потанцуем с вами в этом часе. Также Дуа Липа и ее композиция These Walls. В финале часа команда The Cure. И с песней про этот замечательный день. Friday, I'm in love. В пятницу я погружен в любовь, друзья. Ну и про любовь нам сейчас поет Андреа Бочелли в своей невероятно лиричной, красивой песне «Моментос». Эти сладкие моменты на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О нелучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Средние спортивные мероприятия теперь стоят 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это команда «Камиш» с кавером на песню «Stand by me» на волне 103.4 FM. Оставайтесь с нами, друзья, ведь впереди только хорошая музыка. Услышим с вами группу «Cranberries», композиция «When You're Gone» 96-го года выпуска. Также команда «Омега» и их песня про облака. Группа «Друзья», «Душа океана», «А-студио», «Три дня дождя», «Форт Майнор» и много-много других интересных исполнителей. Ну и прямо сейчас легенда, друзья, это Моби. Его композиция, ставшая хитом на все времена, «Extreme Ways» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

А команда «Три дня дождя», друзья, напоминает нам, что нужно отпускать все тревожные мысли, отпускать все итоги этой недели, ведь впереди выходные. Несмотря на то, что они получатся немного дождливые, я желаю вам хорошего отдыха в кругу родных и близких. Ну и, конечно, оставайтесь с нами, друзья, на волне радио «Рандеву». Далее по курсу в этом часе кавер на «Стромае» от команды «Бон Диско», песня «Папауте». Также услышим команду «13 карат» с песней «Белая ночь». Еще одно интересное прочтение – Magical Exile в финале часа. Замечательная версия от группы High Tropics на легендарную композицию Глории Гейнер «I Will Survive». Ну и прямо сейчас, через несколько секунд, друзья, команда Fort Minor с композицией «Believe Me». Просто верь мне. Я желаю, чтобы вы, друзья, верили в себя, верили в лучшее. Ну и, конечно, оставались с нами на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до понедельника. Желаю всем хороших выходных. Обязательно услышимся на волне 103.3.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Клад.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О не лучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе, любимая. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе «Стратегия развития области». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница будет не жаркой, с максимумом на уровне 23 градусов, также вероятны дожди. В последние выходные июля нейросеть Яндекса допускает от 20 до 25 летних градусов, также с периодическими дождями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости – в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: А на стеклышке было написано: «Извини, мне придется уйти, когда выпадет снег».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О нелучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%, при этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это почитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске.

И сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: ancora.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

103.4 FM. I came across something I ain't wanna see.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

the old house that fell in love with his own youth again.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.